0: Американцы кичатся своим богатством. Мы можем заказать большую компенсацию.
1: Я восторгаюсь вашей мудростью, товарищ Сталь.
0: Товарищ Вишенский, мы должны заявить решительную ноту протеста против бомбардировки нашего аэродрома на Сухой речке. Мы должны показать свое возмущение. В данном случае я верю в искренность их сожалений. Это была ошибка. Поэтому, как только мы получим компенсацию, мы должны сразу же успокоить ситуацию.
1: Да. Гром гремит, а дождь не идет.
0: В настоящее время мы должны полностью контролировать ситуацию в корейском регионе. Иначе никому от этого не будет пользы. Но помните, наше противостояние с Великобританией, с Соединенными Штатами Америки происходит в Европе. Да. Огонь войны разгорается на Дальнем Востоке, и в этом нет ничего для нас хорошего. Для китайских товарищей тоже. Поэтому по поводу вопроса военно-воздушной поддержки скажите им, что мы пока еще не готовы. И предварительно давайте отменим эту поддержку.
1: Хорошо, товарищ Сталин.
2: Yes, General. Willoughby had this sent over. He's waiting outside.
3: Willoughby? Can he ever send me anything new? This report says the Chinese Communist Army is assembling 450,000 troops in Manchuria.
2: According to him, there are 38 divisions of Chinese Communists in Manchuria, 9 to 18 of which are gathered at various ferry crossings around the Yalu River. If true, it indicates that the Chinese are preparing to enter the Korean battlefield.
3: Willoughby!
4: Sir.
3: That's the intelligence you keep sending me again and again and again?
4: I can assure you, Commander, the intelligence is reliable.
3: The intelligence is from Taiwan, correct?
4: You're correct, sir, but how can you possibly know?
3: That's the kind of situation the island authority

0: he wants. Do you know why? Because the Chinese Communist Army being involved in the Korean War means the Chinese Communist Army will be destroyed by the mighty hands of the United Nations Command Force. My Command Force.
1: General MacArthur, a war with the Chinese Communist Army cannot be taken lightly.
0: Will it be? Let me explain a few things to you and ask you some questions too. Does the Chinese Communist Army have an air force? Do they have a navy? Do they have tanks? Any anti-aircraft artillery? No. They have troops on the ground with rifles up against a modernized United Nations Command Force. What are their prospects? They'll be marching into a slaughterhouse. The battlefield is gonna be strewn with dead bodies, and the river will run red with blood.
1: General MacArthur, you make such a rousing speech, sir. Perhaps you should address the troops.
0: Willoughby.
1: Sir.
0: Get out.
1: General.
2: General, President Truman has asked you to go home to discuss the Korean issues.
0: Discuss? Hell, I won't even go.
2: But General, the President's request is equivalent to an order. Will your refusal be taken as an insult?
0: You would explain to them the situation here has been quite a handful, and, well, do I really need to explain to you what to say?
2: No, sir.
3: Товарищ Сталин, товарищ Джон Лай приехал.
4: Пригласите китайских товарищей в кабинет.
5: Сталин.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
5: Нихао. Мао Цзэдун 同志让我带他, 向您问候.
4: Я благодарю товарища Мао Цзэдуна. Спасибо. Товарищ Лин Бяо тоже прибыл.
6: Сталин 同志, 你好.
4: Прошу вас, проходите, садитесь.
5: 大家请坐. 请. 大林, 同志请.
4: Мы уже знаем, что вы приняли решение вести свои войска в Северную Корею. Это хорошо. Советский Союз тоже хотел бы помочь корейским товарищам. Но мы уже заявили о том, что выводим наши войска из корейского полуострова. Наши солдаты не смогут участвовать в боевых действиях, а тем более в противостоянии с Соединенным Штатом Америки. Это может вызвать большой международный конфликт. Я знаю, что вы назначили товарища Пэн Дэ Хуая командующим.
5: 是的, 无论在红军时期领导的三军团还是解放战争中的西北战场, 彭老总打得都不错, 毛主席都叫他彭大将军。
7: 但是目前我们的部队装备太差了, 至少要集中5倍, 甚至6倍于敌人的兵力才能取胜。
4: Да, оснащение китайской армии необходимо улучшить. Вы попросили Советский Союз оснастить новым вооружением 40 дивизий. Но мы будем делать это поэтапно. Сейчас мы готовы вооружить 20 дивизий. Но не стоит это делать до начала боевых действий. Лучше это сделать в боевых условиях. Это мы знаем по нашему опыту. Тогда солдаты смогут более эффективно использовать новое оружие. Это реально поднимет боеспособность проведении боевых действий.
5: Мао Цзэдун 同志这次派我来，主要是向您反映我们目前的困难情况，那就是我们的空军刚刚组建，还不能立即投入战斗。关于空军的问题，
4: простите, советский ВВС пока не готов. Мы можем их отправить только через 2,5 месяца. Мы можем оказать вам военно-воздушную поддержку, но мы, наши летчики, не можем войти в тыл врага. Если наш самолет будет сбит, это может вызвать большой международный конфликт, станет большой военной угрозой. К тому же Китай сейчас находится на этапе мирного строительства. Это может сильно повлиять на ваше послевоенное восстановление.
8: Дуцзян де дидиан, мы уже видели. Мы будем на верхнем, нижнем, трех местах строить мост. Комбинтуан уже делает подготовительную работу.
9: Хорошо. Но есть одна ситуация, которую нужно учитывать.为了防止美军飞机的侦察和轰炸，黄昏以后过江，天亮前呢停止，桥要能够迅速的撤离，次日黄昏又能快速搭好。工程难度大，但是要克服。到时候一声令下，要确保20几万大军能够及时、安全的过江。
8: 是，保证完成任务。
10: 彭总，彭总，毛主席。刚刚发来电报，
9: 你
10: 是10月9日命令暂不实行。13兵团各部仍旧原地进行训练，不要出动，请高岗、泽怀二同志明日或后日来京一谈。毛泽东10月12日20时。